0: 出来的时候应该是
1: 差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
2: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
3: А, 是这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，啊，在这里，方圆啊有几百里，那个景阳镇啊在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
2: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанчжэн.
4: Знаете ли вы, что они там строят?
2: Чун Сяо, я вы не знал, что там делают, что это? Мы,
0: кажется, иногда пустим дорогу, иногда架桥, иногда даже строим что-то营房. У нас на лагунинге есть 100 多少人。但听说啊，就像我们那样的得有十几到二十，但他们干啥我们就不知道。但是我们天天干活的时候就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣。

0: 慢点
1: 儿。哎，Володя, Иван твой солдат?
2: Иван?
1: Да, Иван, это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, и о котором не было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
2: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
1: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
2: Тогда бери осла. Осел не подведет.
1: Хорошо.
3: Что, дай ему рог пантов ши.
4: Это же джунгуан тогу. Думаю, без гуаси, без язву. Осел,
5: тунжи.
4: Дал.
5: Галигули Шаванти, не считай о бангунше.
4: Ши.
6: Долгишич. Товарищ осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
7: Осел тунжи, 由于你在训练中表现得非常有益，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特勤小组，过境执行特殊任务。
6: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
7: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要报名。
4: 是。